0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, 7 часов 45 минут в столице. Всем доброе утро. 29 сентября. Сегодня вторник.
3: Так, кому интересно, номер телефона, написанный пальцем на пыльной машине Яны, не пробивается через всевозможные спам-сервисы. В мессенджерах нет этого человека.
4: Но расследование продолжается.
3: Прозванивается, человек не отвечает трубку.
4: Не берет.
3: Ну, не берет трубку.
5: Спит, наверное.
3: Возможно.
4: Есть такая вероятность.
2: Хотя я уже приготовил акцент, чтобы сказать ему, что такое, что
3: поднятых дворников. У меня был случай. Рядом стояла машина. И завелась автозапуском. И у него работали дворники. Видно, забыл выключить. И они так долго терли, что я решил их поднять. А то они уже, бедные, еле терли по сухому стеклу. Задавались вопросом еще, что такое поднятый дворник. Кому это сигнал?
4: Летом в небе, в самолете, Бишкек-Москва встретила свою вторую любовь спустя 21 год. Встречались, когда мне было 18. Постеснялась подойти, потому что он был с девушкой. Вот к чему такие встречи?
5: Ну да, это вообще засада. Ну, моя не на земле, а на небе, но

0: дальше, что мне это даст?
1: Да и нам, честно говоря, все равно, это мы так Янку больше подкалываем, чтобы она хранила интригу. Что это за номер?
2: Ой, слушайте, но... вот казалось бы, да? Но интересно же.
1: Мы люди любопытные, да?
2: Конечно. И... На это и расчет.
1: Может быть, действительно сработает. Может быть, действительно перекупщик. Если бы он написал, да куплю машину, ты такой, ну все понятно, и стер. А тут ты позвонил.
2: Меня заинтриговали.
1: Да, заинтриговали тебя. Тебя там как-то правильно обработали. И все.
0: По какой-то своей системе, да?
1: Да, по своей тактике.
2: Ты набираешь номер, а там гипнотик.
1: А поднятый дворник у нас в городе, тут не написано в каком городе, означает «хочу» или «готов» познакомиться, или «готова».
2: Это в каком городе? Скажите, где нельзя дворники поднимать?
1: Особенно зимой, да? Когда люди их поднимают, чтобы они не примерзли.
0: И ушел.
1: Именно так.
0: И ушел.
1: Ждите меня. Мне кажется, вот кто очень хочет познакомиться, они пишут на наклейки, вот вешают на стекло автомобиля. Познакомлюсь, ищу мужа, ищу жену.
0: Ну да.
1: Вкусно готовлю и так далее.
0: Я вот эти объявления на машинах «ищу мужа», для меня это вообще, я думаю, эти девчонки, они вообще бесстрашны. Они потеряли всякую надежду, они что вообще творят? Зачем
1: такая
0: это?
1: Такая живая социальная сеть.
0: Ну это просто какая-то дикость, потому что прилипает же все.
1: Ну, я не удивлюсь, если кто-то так нашел себе вторую половину.
2: Не, ну, вот так быть. Вот через надпись «ищу мужа»?
1: Через надпись на машине, да. Угу. Ну, или и жену.
0: Ну, с женой ладно, ты все-таки парень, но девушка, вот если брать тот факт, что женщина вообще, в принципе, существо хрупкое, беззащитное.
2: Ну, вот стояла машина на стоянке.
0: Всякая
2: не
0: шваль
2: на,
0: прилипнет.
2: Не на ходу. Соответственно, запылилась. Кто-то на заднем стекле написал число и месяц, и обвел это все в большое сердце. Мы так и не поняли, кому это было адресовано. Или, может быть, кто-то просто так сделал себе напоминание о свидании в качестве блокнота, чтобы дома не спалиться.
1: Ну, хорошо, когда пальцем по пыльному автомобилю, а не...
2: Гвоздем.
0: Это, кстати, да. Очень нехорошо. Да? Потому что все равно микро вот эти...
3: Need a name and a surname. This thing of Bobby. Just Bobby. What do you mean, just Sporty? It needs to have a name.
4: And a surname.
3: Oop. Yeah, it must be Bobby. Bobby Sibanyon.
4: Yeah, Bubbles. And what I like is that they go, there is Bayouin.
3: Let's check out what's happening in your roads at the moment. If you're traveling on the R28 in Krugersdorp, traffic is heavily backed up as you are headed towards the N14 Henri Potgieter Road intersection. I do expect delays throughout the morning traveling past that section. If you are traveling on John Foster Road eastbound, that's in Rand Park Ridge, traffic is slow there as well. Heading towards the Beas Nordia Drive Junction, Jim Forcher Road eastbound is very slow as well. Approaching that Beas Nordia Drive intersection on Malibongwe Drive eastbound. There's some queuing traffic to expect as you are traveling past the Sharon Lee heading towards the N1 highway. If you are getting out of Danefern on Winnie Mandela Drive southbound, traffic is slow with delays at clearing just after the Uranium Street intersection. If you plan on traveling towards the N1 highway, you'll bump into more pressure as you're traveling past the Monte Cassino Boulevard heading towards Leslie Avenue. And remember, if you come across any further traffic incidents, tweet at Power987Traffic. For Power Traffic, I'm Lebohang Pukela. Power Traffic.

0: Audio Stories.
1: Знакомая всем раскладка клавиш на компьютерной клавиатуре – это наследие печатных машинок. На первых моделях буквы располагались по алфавиту в два ряда, но при быстрой печати соседние рычажки часто сцеплялись и застревали, мешая друг другу возвращаться на место. Из-за этого набор текста постоянно прерывался. Создателем раскладки QWERTY считается американец Кристофер Шоулс. Он решил разнести буквы, которые часто встречаются вместе по разным частям клавиатуры, чтобы минимизировать сцепление рычагов. На разработку окончательного варианта ушло около 10 лет и множество опытных образцов. Итоговая раскладка появилась в 1878 году. Со временем конструкция машинок улучшилась, рычажки стали двигаться быстрее, и проблема сцепления исчезла. Однако раскладка QWERTY осталась и впоследствии перекочевала на клавиатуры компьютеров. Тем не менее, попытки ее заменить не прекращались. Профессор Вашингтонского университета Август Дворок был убежден, что QWERTY можно сделать удобнее. Он заметил, что для набора самых частых буквенных комбинаций пальцы приходится ставить в неудобное положение. Дворок разработал собственную раскладку. Наиболее употребительные буквы он разместил в среднем и верхнем рядах. Под левой рукой в центре оказались гласные, а под правой – самые частые согласные. Редкие согласные заняли нижние и верхние ряды. Несмотря на очевидные эргономические преимущества, раскладка Дворока так и не стала массовой, как и другая альтернатива – «Калимак». Причины просты. Необходимость переучиваться, менять подписи на клавишах и преодолевать многолетнюю привычку. К тому же большинство клавиатур по-прежнему выпускается с раскладкой QWERTY, а работать часто приходится на разных устройствах. С русской раскладкой Yazuken ситуация проще. Она изначально проектировалась с учетом частоты использования букв. Самые нужные символы расположены под указательными пальцами, а менее распространенные – под безымянными и мизинцами. Audio Stories.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в среду в столице солнечно и без осадков. Днем максимальная температура +16 градусов, утром +9.